0: Белое радио.
1: Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
4: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
5: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
4: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
5: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
4: Березники. Проспект Ленина, 31. Телефон 26630.
5: 26630.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не объекта. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Комбинат питания «Висма» в Березниках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29 29 99.
3: 29 29 99.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299 660.
3: 299 660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Удивительно, как охотно люди сражаются за религию и как неохотно живут по ее предписаниям. Георг Лихтенберг.

0: Реклама.
1: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
2: 290101.
1: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
3: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
4: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
3: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
4: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
3: Березники. Проспект Ленина, 31. Телефон 26630.
4: 26630.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Белое радио.
1: Белое радио.
2: 96,6 FM.
1: Эксклюзивная музыкальная коллекция.
2: Сделано в Березниках.

бутерброды, прогноз погоды, дожди до субботы. Вода, балкон, цветок на нижний на два оборота. Путь на работу, столбы, остановки, билборды. Второй зеленый

Кто-то ищет, а кто-то ждет. Кто-то против, а кто-то по течению. Для кого-то жизнь — водоворот, а для кого-то обстоятельства.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Всем привет! Мы группа «Ориганум».
3: Мы приглашаем вас на живой концерт.
4: 19 июня на теплоходе «Юнга-Камы».
5: Стартуем в Соликамске в 22.00. Причаливаем там же, в половине первого.
3: Настоящий живой звук. Мой мощный голос.
4: И мой тоже.
5: Драйвовые гитары. Эффектное шоу.
3: В общем, приглашаем всех любителей рока и драйва всех поколений.
6: Друзья, и наша фишка – это множество наших авторских песен.
3: Итак, встречаемся 19 июня в Соликамске на теплоходе «Юнга-Камы».
2: Ждем всех. Группа «Ориганум».
7: Возрастная категория 12+.
8: Это мой единственный шанс. Это живо для нас.
1: Информация о приобретении билетов в группе ВК «Ориганум».
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Можно полагать, что судьба распоряжается половиной наших поступков. Но управлять другой половиной она предоставляет нам самим. Никколо Макиавелли.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
4: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
5: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
4: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
5: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
4: Березники. Проспект Ленина, 31. Телефон 26630.
5: 26630.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках. 299-660.
6: 299-660.
2: Белое радио. Замедляемся.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Стоп. 30 июня у кого-то появится новая стиральная машина, а может телевизор. И, возможно, это будете именно вы. Брендхаус Вораншмолл приглашает на большой розыгрыш 11 ценных подарков. Вас ждут диджей, ведущий, угощения и море эмоций. В розыгрыше участвуют чеки от 10 тысяч рублей. 30 июня в Брендхаус Вораншмолл. Покупай, участвуй и выигрывай. Подробности в Брендхаус. Праздник, стиль и подарки. 8-952-64-36-143.
3: Период проведения мероприятия с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей в сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8-952-64-36-143. Город Березники.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Жизнь – это вопросы, а не ответы. Рэй Брэдбери.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Говори прямо, если хочешь, чтобы тебя понимали. Туве Янсен.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не объекта. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: На 7-м квартале в городе Березники баню новую открыли. Всей семьей приходи. Спелеокамеры эффект. Эффект здесь русской бани. На улице стоять забудь, мангал стоит прямо в здании. Чистый, приятный, теплый пол, печь с пароиспарителем. Стол на 12 человек детям и их родителям. Блютуз-колонка, телевизор, холодильник есть. С комфортом и уютом время проведете здесь. Минжинского 2. 8-919-464-01-41.
3: 919-464-01-41.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
4: 299-660.
2: Наслаждайтесь каждой минутой вместе с душевной музыкой Белого радио.
5: You say I'm really so away in the front. Headlights in the pitch black.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ошибка. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Всем привет! Мы группа «Ориганум».
3: Мы приглашаем вас на живой концерт.
4: 19 июня на теплоходе «Юнга Камы».
5: Стартуем в Соликамске в 22:00. Причаливаем там же, в половине первого.
3: Настоящий живой звук. Мой мощный голос.
6: И мой тоже.
5: Драйвовые гитары. Эффектное шоу.
3: В общем, приглашаем всех любителей рока и драйва всех поколений.
7: Друзья, и наша фишка – это множество наших авторских песен.
3: Итак, встречаемся 19 июня в Соликамске на теплоходе «Юнга Камы».
8: Ждем всех. Группа «Ориганум».
9: Возрастная категория 12+.
10: Это мой единственный шанс. Это живо для нас.
11: Информация о приобретении билетов в группе ВК «Ориганум».
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Гармония – это сочетание противоположностей. Аристотель.
2: Реклама.
3: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера отдела продаж. Не одета. Акция действует до 30 июня 2026 года.
4: Стоп. 30 июня у кого-то появится новая стиральная машина, а может, телевизор. И, возможно, это будете именно вы. Брендхаус Warren Schmoll приглашает на большой розыгрыш 11 ценных подарков. Вас ждут диджей, ведущий, угощения и море эмоций. В розыгрыше участвуют чеки от 10 тысяч рублей. 30 июня в Брендхаус Warren Schmoll. Покупай, участвуй и выигрывай. Подробности в Брендхаус. Праздник, стиль и подарки. 8-952-64-36-143.
5: Период проведения мероприятия с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше, в сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8-952-64-36-143. Город Березники.
2: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: ever see me cry.
1: В машине или в офисе. Белое радио.

останется стремление, не цель и блики солнца на твоем лице. Как это много! Я вспомню это сразу перед тем, как встречу.

0: Мысль дня с Виталием Масловым.
1: Здравствуйте, на связи Виталий Маслов.
2: И мы продолжаем обращать внимание на разные сферы нашей жизни. От того, что мы даже просто задумываемся, ведь где внимание, там энергия. Уже что-то в этой теме начинает для нас раскрываться. И давайте возьмем такую тему сегодня, как здоровье. И спросите себя, почему для вас важно быть здоровым. Вроде бы простой вопрос, понятный, но задумайтесь, ощутите вот эту вот мысль. Почему для вас важно быть здоровым? Друзья, хорошего дня, удачи и на связи.
0: Йога для ума с Виталием Масловым.
3: Белое радио. Время экспериментов.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Ну, допустим, ты пробил головой стену. И что же ты будешь делать в соседней камере? Станислав Ежелец.
2: Реклама.
3: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
4: Комбинат питания «Висма» в Березняках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29-29-99.
5: 29-29-99.
6: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
7: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
6: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
7: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
6: Березники, проспект Ленина, 31. Телефон 266-300.
7: 266-300.
2: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Стоп. 30 июня у кого-то появится новая стиральная машина, а может, телевизор. И, возможно, это будете именно вы. Брендхаус Вораншмолл приглашает на большой розыгрыш 11 ценных подарков. Вас ждут диджей, ведущий, угощения и море эмоций. В розыгрыше участвуют чеки от 10 тысяч рублей. 30 июня в Брендхаус Вораншмолл. Покупай, участвуй и выигрывай. Подробности в Брендхаус. Праздник, стиль и подарки. 8-952-64-36-143.
3: Период проведения мероприятия с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей в сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8-952-64-36-143. Город Березники.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Можно закрыть глаза на то, что ты видишь, но нельзя закрыть сердце на то, что ты чувствуешь. Фридрих Ницше.

0: 96 и 6 FM. Белое радио.
1: Реклама.
2: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера отдела продаж. Не объявлено. Акция действует до 30 июня 2026 года.
3: Всем привет! Мы группа «Ориганум».
4: Мы приглашаем вас на живой концерт.
5: 19 июня на теплоходе «Юнга Камы».
6: Стартуем в Соликамске в 22:00. Причаливаем там же, в половине первого.
4: Настоящий живой звук. Мой мощный голос.
7: И мой тоже.
6: Драйвовые гитары. Эффектное шоу.
4: В общем, приглашаем всех любителей рока и драйва всех поколений.
8: Друзья, и наша фишка – это множество наших авторских песен.
4: Итак, встречаемся 19 июня в Соликамске на теплоходе «Юнга Камы».
9: Ждем всех. Группа «Ориганум».
10: Возрастная категория 12+.
11: Это мой единственный шанс. Это живо для вас.
2: Информация о приобретении билетов в группе ВК «Ориганум».
1: Размещение рекламы в эфире «Белого радио». Телефон в Березниках 299-660.

Для тех, кто не может слушать современную попсу, мы делаем другое радио. Мы перелопачиваем гигабайты музыки в интернете, на дисках, кассетах, винилах и даже бобинах. В итоге получается белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера в отделе продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Стоп. 30 июня у кого-то появится новая стиральная машина, а может, телевизор. И, возможно, это будете именно вы. Брендхаус Вораншмолл приглашает на большой розыгрыш 11 ценных подарков. Вас ждут диджей, ведущий, угощения и море эмоций. В розыгрыше участвуют чеки от 10 тысяч рублей. 30 июня в Брендхаус Вораншмолл. Покупай, участвуй и выигрывай. Подробности в Брендхаус. Праздник, стиль и подарки. 8-952-64-36-143.
3: Период проведения мероприятия с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, в сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8-952-64-36-143. Город Березники.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

Нитью, чтобы нелепые мысли разрывали по швам. Мой двор утоплен морями пресных луж. Каравеллы из бумаги пробуют ветер на вкус. Если память кормится прошлым, значит, участился пульс, разлился.

прочий мир останавливаем точками, без того непрочные дни, срочными телефонами и почтами снова станем обесточенными мы. Просто немного свети.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: В отличие от шахмат, в жизни игра продолжается и после мата. Айзек Азимов.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Белое радио.
1: 96,6 FM.
0: Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Сделано в Березниках.
2: Белое радио.
3: 96,6 FM.

вспомнит дождь и серый, серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офигда. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Стоп. 30 июня у кого-то появится новая стиральная машина, а может, телевизор. И, возможно, это будете именно вы. Бренд-хаус Warren Schmoll приглашает на большой розыгрыш 11 ценных подарков. Вас ждут диджей, ведущий, угощения и море эмоций. В розыгрыше участвуют чеки от 10 тысяч рублей. 30 июня в Бренд-хаус Warren Schmoll. Покупай, участвуй и выигрывай. Подробности в Бренд-хаус. Праздник, стиль и подарки. 8-952-64-36-143.
3: Период проведения мероприятия с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей в сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8-952-64-36-143. Город Березники.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660. 299-660.
2: Наслаждайтесь каждой минутой вместе с душевной музыкой Белого радио.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера в отделе продаж. Не одета. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Всем привет! Мы группа «Ориганум».
3: Мы приглашаем вас на живой концерт.
4: 19 июня на теплоходе «Юнга-Камы».
5: Стартуем в Соликамске в 22.00. Причаливаем там же, в половине первого.
3: Настоящий живой звук. Мой мощный голос.
6: И мой тоже.
5: Драйвовые гитары. Эффектное шоу.
3: В общем, приглашаем всех любителей рока и драйва всех поколений.
7: Друзья, и наша фишка – это множество наших авторских песен.
3: Итак, встречаемся 19 июня в Соликамске на теплоходе «Юнга-Камы».
8: Ждем всех. Группа «Ориганум».
9: Возрастная категория 12+.
10: Это мой единственный шанс. Это живое для нас.
1: Информация о приобретении билетов в группе ВК «Ориганум».
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: На 7-м квартале в городе Березники баню новую открыли. Всей семьей приходи. Спелеокамеры эффект. Эффект здесь русской бани. На улице стоять забудь, мангал стоит прямо в здании. Чистый, приятный, теплый пол, печь с пароиспарителем. Стол на 12 человек детям и их родителям. Bluetooth-колонка, телевизор, холодильник есть. С комфортом и уютом время проведете здесь. Минжинского 2. 8-919-464-01-41.
2: 919-464-01-41. Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
3: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
4: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
3: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
4: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
3: Березники. Проспект Ленина, 31. Телефон 26-6-300.
4: 26-6-300.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера отдела продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Стоп. 30 июня у кого-то появится новая стиральная машина, а может телевизор. И, возможно, это будете именно вы. Брендхаус Вораншмолл приглашает на большой розыгрыш 11 ценных подарков. Вас ждут диджей, ведущий, угощения и море эмоций. В розыгрыше участвуют чеки от 10 тысяч рублей. 30 июня в Брендхаус Вораншмолл. Покупай, участвуй и выигрывай. Подробности в Брендхаус. Праздник, стиль и подарки. 8-952-64-36-143.
3: Период проведения мероприятия с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей в сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8-952-64-36-143. Город Березники.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: светлые мысли на каждый день.
1: Чтобы найти новый путь, нужно уйти со старой дороги.

0: Проактивные березники. О том, что происходит в нашем городе.
1: Друзья, всем привет и отличного настроения. С вами Белое радио и Максим Станкевич. И это наша рубрика про активные березники. И сегодня у меня очень активные гости, группа Ориганум. Ребята, всем привет.
2: Всем привет.
1: Группа Ориганум, а иначе рок-группа, группа, которая пишет свои песни, пишет свою музыку, и уже скоро у ребят будет концерт. Друзья, быстро пробегусь по именам. Сегодня у нас Даниил Плетенев, басист и звукарь.
3: Привет.
1: Олег Устратов, гитарист.
4: Всем привет.
1: Софья Андреева, вокалистка.
5: Рада познакомиться.
1: И Максим Малинин, гитарист, вокалист, аранжировщик и автор текстов. Вот, все забрал на себя.
6: Всем привет.
1: Скромно так, да? Друзья, ну и главный повод, который мы сегодня, отмечаем. 19 июня у ребят будет настоящий живой концерт на теплоходе «Юнга Камы» в Соликамске. Что такое сегодня, друзья, настоящий живой концерт?
7: Сегодня настоящий рок-концерт – это когда мы выходим на сцену с нашими инструментами и даем жару, даем року.
1: Сколько ватт там будет мощи?
7: Все.
5: Сколько существует, да.
1: Ну что, друзья, давайте познакомимся. А сколько лет вообще существует группа?
6: Первые мысли создать группу были еще лет 7 назад. А первые активные действия пошли, наверное, года 2-3.
1: Это у нас Максим Малинин, гитарист, вокалист, аранжировщик и автор, и основатель группы. То есть можно сказать, что группа существует 3 года.
6: Порядка 3 лет, да.
1: Да, друзья. И с нового года, то есть уже почти 6 месяцев, полгода, песни группы «Ориганум» звучат на Белом радио. Вот ваш состав, он с самого начала такой, какой есть, или же группа немного менялась?
3: Вообще у нас группа постоянно менялась. Вот, к примеру, самый молодой из участников нашей группы, ну, кто меньше всего у нас участвует пока что, это Олег, да.
1: Сколько времени уже?
7: Я участвую в этой группе примерно с начала 25-го года, то есть уже...
1: Слушай, ну так-то уже полтора года.
7: Уже так-то довольно давно, на самом деле.
1: Так что коллектив уже устоявшийся.
7: Как бы вот в текущем составе состав существует и активно действует. Вот.
1: Что у вас? Какие музыкальные инструменты?
5: Так, ну у нас есть две крутые гитары, два мощных вокалиста.
1: Один из них это я, да, один говорит Софья?
5: Один из них это я, да. Ну и бас-гитара. Ну, про гитару я уже сказала.
1: Как мы забыли, бас-гитара – это главный инструмент в роке, да?
5: Бас-гитара, да.
1: Слушайте, как у вас дела с барабанщиками? Я знаю, что это как бы такая больная тема для многих рокеров.
3: Это очень больная тема, да, особенно у нас в березниках, потому что на самом деле барабанщиков, ну, как казалось, не так много. Но мы вроде как подыскиваем себе, пока есть вариант, но...
6: Не будем пока раскрывать имен.
1: Слушайте, ну, с музыкальными инструментами понятно. А почему концерт вот выбрали на такой площадке оригинальной? На теплоходе «Юнга Камы»?
5: Ну, потому что это неформальная обстановка. Это что-то интересное вообще.
1: И вообще, с площадками тяжело, а там есть классное место, да?
5: Да.
1: Слушайте, а как часто вот у нас в Березниках и в крае... Ну, возьмем Соликамск. Березники и Соликамск. Как часто проходят концерты вне рамок каких-то кафе, вне рамок заведений?
3: По очевидным причинам у нас это происходит только летом, но потому что тепло, людям хочется отдыхать, а так, ну, у нас иногда происходят такие концерты уличные. Редко они рокового формата, то есть, как бы, ну, рок-сцены у нас в Березниках, ну, маловато, если честно, с нашей точки зрения. А тут вот есть возможность выступить на воде, в движении, с живым звуком.
1: Слушайте, а какой средний возраст вот ваших участников, ваших музыкантов? Вообще, потому что есть ощущение, есть мнение, что рок – это уже музыка, ну, достаточно таких поколенческих людей. То есть 40-летних рокеров я видел много, да, 20-летних рокеров я видел мало. Какой у вас средний возраст?
6: Ну, самый молодой у нас участник.
1: Участница?
6: Участница. Сколько лет?
5: Мне 19.
1: Вот. И рок нравится?
5: Безумно.
1: Безумно. А вообще рокеров много вот в вашей среде, в вашем окружении?
5: К сожалению, нет. Очень хотелось бы, чтобы... Вообще рок для всех – это что-то такое немножко, наверное, страшное, что-то громкое, но на самом деле, мне кажется, вот именно даже взять наши песни, в них есть очень много глубины, в них есть очень много скрытых смыслов, которые можно на самом деле раскрыть по-своему. То есть рок — это что-то большее, наверное.
1: Я понимаю эти слова, потому что я вот всю жизнь тоже люблю рок. Почему? Потому что, как правило, в попсовых песнях очень примитивные тексты и, ну, скучновато, да? Рок — это всегда про некую глубину и действительно про некие смыслы. И поэтому, причем они очень часто лежат не на поверхности, а в таком ассоциативном ряде. Так, а с другими музыкантами в Березниках дружите?
7: Да, мы, конечно, поддерживаем так, общение с другими местными группами, например, с группой «Ньютон» или с группой «Бобронариум», которые сейчас переехали в Пермь. Вот, например, они помогали нам с распространением информации о нашем концерте 19 числа, и мы также ответили им распространением о их концертах. Я думаю, это означает наши дружеские связи.
1: Согласен. Слушайте, а не было ли желания провести какой-то такой концерт, вот типа коммуникативной трубы, как был раньше, когда на одной площадке, на одном мероприятии объединяются, ну, несколько групп, 2-3 группы, 4 группы, чтобы реально собрать в Березниках такой хороший концерт, ну, чтобы было несколько сотен человек. Не просто там 20-30, да, а вот прям такая нормальная аудитория собралась.
3: На самом деле мы такой концерт уже провели в том году.
1: И я о нем не знал.
3: Да.
1: Меня на нем не было.
3: Весной мы проводили фестиваль такой небольшой, закрытый.
1: Rock Life Fest. Закрытый.
3: Ну, он в закрытом помещении, потому что было холодно еще. Мы провели его в закрытом помещении.
1: Народ собрался? Вообще люди пришли?
3: Ну, да, скупили все билеты.
1: Ага. Ну, в принципе, этого достаточно. В этом году планируется такое мероприятие?
3: Очень бы хотелось, но там есть проблемы с
1: организационной. Да. Слушайте, друзья, если у вас такое мероприятие будет зарождаться, я готов поучаствовать в качестве информационного партнера. Белорадио примет участие, потому что мы любим рок. А давайте поговорим немного о личном. То, что вы музыкант, это понятно. А чем вы занимаетесь в основное рабочее время? Потому что, я так понимаю, музыка — это все-таки не профессионально. Музыка — это больше хобби. Или же я ошибаюсь? Кто-то здесь профессиональный музыкант?
6: Профессиональный музыкант...
1: Максим Малинин у микрофона.
6: В моем понимании профессиональный музыкант — тот, который зарабатывает музыкой на жизнь.
1: Да.
6: То есть это его основной профиль, правильно? Ну, у нас таких нет. И таких, в принципе, единицы в городе. Вот. Ну, вот на нашем примере, если я люблю музыку и занимаюсь ею уже несколько лет, а основной у меня род деятельности – это работа в шахте.
1: Вот только хотел сказать, я шахтер.
6: Да.
1: Так, ну, нормально, зато есть возможность покупать хорошую гитару, хорошее оборудование. Так, переключаемся, Софья у нас.
5: На самом деле, я учусь в таком приличном заведении, музыкальный колледж, на отделении хоровой дирижер. Очень, да,
1: немножко парнями, да?
5: Нестыковка такая случилась, что-то ты рок и дирижирование.
1: Не вижу как бы противоречий, потому что то музыка и здесь музыка.
5: Ну да, согласна, но немножко все равно разделение есть. В моем понимании все-таки классическая музыка и рок — это все равно немножко с разным характером музыка. Поэтому в колледже я все-таки такая собранная, а в рок-версии своей я могу расслабиться. Да, абсолютно согласна. Беру такие высокие ноты, что я вообще не подозревала никогда, что могу так петь, за что благодарна ребятам. Вот. Так что очень интересный опыт. Вообще не думала я, что когда-нибудь буду петь в музыкальной какой-то рок-группе, потому что для меня, как и для многих, думаю, рок — это что-то вот такое агрессивное.
1: В музыкальный колледж ты пошла сознательно?
5: Мне мама туда приехала.
1: Спасибо маме, да?
5: Спасибо маме, да. Не пожалела. Очень замечательные учителя, вот. Но не мешает никак вообще контактировать с группой. Правда, сейчас экзамены, и вот такое время, весна-лето, сложновато сочетать все, но получается.
1: Угу. Переходим к Олегу. К Олегу Устратову, гитарист.
7: Я бы сказал, что музыка — это мое давнее и основное хобби. Основной род деятельности у меня часто менялся по жизни. Прямо сейчас вот я айтишник в казенном учреждении, занимаюсь вот компьютерами в разных организациях. Поддерживаю, скажем так, на плаву. Вот. А музыка — это хоть и не прибыльная, но основная часть моей жизни.
1: Ясно. Даниил?
3: Да, вот буквально пару лет я на самом деле закончил Вязниковское музыкальное училище, где сейчас учится Софья. Позже ожидает. Вот, на специальный звукооператора. Вот, по профессии работаю, но на полставки. А так, основной род деятельности у меня все-таки пока что это телевидение.
1: А на телевидении ты кем?
3: На телевидении я работаю оператором.
1: Ну, получается, у нас как минимум один человек с музыкальным образованием, второй человек почти с музыкальным образованием, связанный со звукорежиссурой, да?
3: На самом деле нас тут двое, потому что у Олега...
1: Вот Олег схитрил и решил о себе правду не раскрывать. Ну ладно. Друзья, напоминаю, что у нас в студии группа «Ориганум». Мы говорим о музыке, мы говорим о рок-концерте, который состоится 19 июня в Соликамске на теплоходе «Юнга Камы». Все подробности можно найти в группе ВКонтакте «Юнга Камы. Речные прогулки» и в группе «Ориганум». Скоро услышимся.

0: Проактивные березняки. О том, что происходит в нашем городе.
1: Друзья, это рубрика «Проактивные березняки». Сегодня у нас студия группа «Ориганум». Мы говорим о предстоящем концерте, который состоится 19 июня. С вами Максим Станкевич, а также ребята из группы: Даниил Плетенев, Олег Устратов, Софья Андреева, Максим Малинин. И мы уже знаем, что такое современный рок, причем в нем есть молодые ребята. И узнаем, чем ребята интересуются, помимо того, что занимаются музыкой. Хотя, для начала, вообще, о чем ваши тексты? А давайте автора текстов спросим. Максим, о чем ты пишешь песни?
2: Вообще, вдохновение у меня ловится зачастую очень рандомные моменты жизни. Рассказываю в текстах о том, что случится может с каждым.
1: Ну, например?
2: Ну, одна из песен у меня повествовала о том, как один человек, совершив ошибку в жизни, может быть, такую глупую,
1: раскаивается?
2: Нет.
1: Ищет спасения?
2: Он, может быть, и раскаивается, и, может быть, он принимает себя, но он понимает, что его жизнь прежней больше не будет. Сколько было случаев, когда люди по глупости купаются не в тех местах, падают, а потом парализованы на всю жизнь. Что у этого человека в голове? Об этом я также писал. У нас есть такая песня, но только в лоб об этом там не говорится. В всяком случае, это один из смыслов, который я вкладывал тогда.
1: Цена ошибки, да?
2: Да. У меня был человек, и есть, слава богу, жив-здоров, у которого была такая ситуация в жизни, что он упал, повредил спину, и после этого несколько месяцев был прикован к постели, и он не знал, встанет он или нет.
1: Ясно. Еще. Это как бы частный случай, да, еще что-то.
2: Это
1: есть?
2: Да, это такие случаи. Ну, любовь. Любовь в разных проявлениях тоже, про это мы писали тоже песни. В общем, о жизни в основном.
1: О жизни. То есть, ты рассказываешь истории или ты рассказываешь притчи?
2: Ну, это не какие-то сказки, ложь давний намек, как у Король и Шут, например. Угу. То есть это немного более обтекаемая штука. То есть,
1: а вообще, что об этом говорить? Да, у нас прозвучит пара песен, а еще лучше эти песни слушать вживую на концерте, правильно?
2: Так точно.
1: А чем занимаешься вообще в свободное время? То есть, что тебе нравится, кроме музыки?
2: Хотел бы играть в компьютер, но не успеваю.
1: Ясно.
3: Я могу добавить эту песню, Максим. На самом деле, когда меня первый раз позвали в «Ориганум», я очень сильно сомневалась и первый раз даже отказалась. Но когда встретилась с Максимом, я, честно, не восприняла его сначала как музыканта, послушав все песни, не поняла сначала смысл. А потом, когда я спросила, о чем эти песни, потому что они настолько глубокие, что иногда человек просто не понимает смысла. И, в общем, очень много историй рассказал. Оказывается, у него есть несколько томов тетрадей, в которых есть и зарисовки, он прекрасно рисует. И шикарные текста. Я иногда смотрю на слова и не знаю, что это за слова вообще, тесно. Вот. Богатый у него, очень сильный багаж знаний. Вот. И он мне рассказал про песни, рассказал про смысл. И я очень прониклась, и только, наверное, поэтому я сейчас здесь сижу.
1: А почему ты изначально не хотела группу?
3: Ну вот повторюсь, потому что для меня рок — это что-то вот такое агрессивное немножко.
1: То есть до

0: У меня две музыкальные группы, Ориганум и еще одна группа Звучи.
1: В другом стиле?
0: Ну, в другом стиле, она более, более, наверное, эстрадная. Но основная группа, конечно, Ориганум.
1: Угу.
0: Какой еще раз там просто? Чем занимаюсь?
1: Смотрим ли кино, читаем ли книги?
0: На самом деле на кино вообще нет времени. В основном играю на фортепиано. Очень пока...
1: Это как хобби или как задание?
0: Это моя вообще деятельность на самом деле. Очень у меня пока сложно получается, но мне это безумно нравится. Думаю, что в будущем у меня будут хорошие успехи, потому что прямо погружаюсь, могу этим заниматься вообще постоянно.
1: Балдею, короче, от этого.
0: Да. В свободное время сплю, потому что очень сильная загруженность, но она меня мотивирует, дает мне энергию, так что некогда отдыхать.
1: Ясно. Переходим к гитаристам. Ребята, которые, наверное, лучше играют, чем говорят, да, и все свое время проводят за гитарами. Олег Укратов, гитарист. Чем занимаешься помимо гитары? Ну, кроме того, что ты айтишник.
2: Ну, помимо гитары, вот, и, собственно, музыки, я еще люблю играть в компьютерные игры, смотреть аниме, читать комиксы и мангу. Вот это составляет основу моего досуга, наверное. Вот, люблю вещи с необычным визуальным стилем и сюжетами находить. Это дает как бы пищу для размышлений. И тоже и на творчество, наверное, влияет. И, мне кажется, позитивно влияет.
1: У вас в группе есть некие моменты, которые музыканты добавляют от себя? То есть как вот вообще у вас процесс творчества состоит? Есть какая-то общая канва, в которую вы все вписываетесь? Или каждый может вносить свое?
2: Ну, основной тон у нас задает Максим, как вот автор музыки и текстов. Но я думаю, каждый музыкант привносит что-то свое. И интерпретируя как бы заданные партии в своем стиле, привнося вот свои эмоции в них. И поэтому, безусловно, да, каждый музыкант по-своему влияет на финальный...
1: На общий звук, да?
2: Да, на финальное звучание группы.
1: Угу. Даниил, басист. Басист.
3: Я про Олега кое-что добавлю сначала. Да, но это так. Вот, на самом деле, Олег тут чуть прибедняется, но мы, у него есть свой авторский проект. И мы его песни тоже исполняем, и на теплоходе они тоже прозвучат.
2: Да, мой сольный проект Архам Фриз или Эр Фриз, если по-английски его произносить. Вот. В основном там более тяжелый материал, чем у Ориганум, но вот у меня есть несколько песен, которые отлично как бы вписываются в концертную канву. Они не тяжелые, а скорее такие драйвовые, танцевальные песни.
1: Там... Ты там вокалист?
2: Нет, я доверил исполнение ребятам, Соне и Максиму, потому что, ну, в группе Ориганум...
1: Автор концепции самой, да, получается?
2: Ну, музыки и текстов, да.
1: Ага. Слушайте, друзья, интересно. Все больше появляется желание побывать на концерте. Даниил? Ты чем занимаешься, когда убираешь из рук операторскую камеру и убираешь гитару?
3: На самом деле моя страсть – это всякая сценическая техника. Я просто обожаю всем этим заниматься.
1: А, ну да, ты же звукорежиссер.
3: Да. Не только звукорежиссер, я еще и световиком работаю иногда. Вот. То есть всякая сценическая подготовка к концертам, да, это вот прям это моя страсть. Я этим очень много занимаюсь. Вот.
1: Короче, твое хобби, оно более такое техническое, но связанное именно вот с этой индустрией, да?
3: Да.
0: Да, кстати.
3: А, ну да. Еще я фанат большой настольных игр.
4: Кинуть кубик, так сказать.
3: Покидать кубики, да. Кости. Вот, посетить хорошие компании и отдохнуть.
1: Хорошо. Друзья, напоминаю, что у нас в студии группа Ориганум, с вами Максим Станкевич, и еще несколько вопросов ребятам. Такой простой вопрос, как вы считаете, можно ли в Березняках реализоваться творческому человеку? Не знаю, можете отвечать не в попад, можете друг друга перебивать. Можете...
4: Хором, да? Ну это хором, же слово.
1: Может ли творческий человек в Березняках самореализоваться?
0: На самом деле у нас в городе очень... мало таких пространств для осуществления каких-то концертов.

0: Ну, или очень мало людей, которые будут это все организовывать. Хотелось бы, конечно, чтобы прям проводились целые фестивали, потому что творческих людей действительно в Березняках много. Вот. Поэтому мы всеми руками за. Готовы выступать гораздо чаще. Просто...
1: Была бы площадка, да?
0: Да, была бы площадка. И люди. Потому что люди у нас, конечно, очень стеснительные.
1: Это те, кто выступает, или те, кто приходит?
0: Мы... Ну, мы зрители. Они, может, и будут слушать, но приходить... Не знаю. Ага.
1: То есть собрать людей все-таки, как бы, это некий отдельный труд, да? На мероприятие?
0: Да.
1: Ясно. Максим?
2: Да-да-да.
1: На твой взгляд, вообще творческим человеком быть в Березняках можно или же сложно?
2: Ну, вообще необходимо, как по мне, потому что жизнь очень однообразная. Мы все-таки в промышленном районе таком находимся. У нас город основан благодаря промышленности, иначе никак бы не случилось. И поэтому в такой серой жизни, однообразной, рутинной...
0: Нужна отдушина.
2: Да, без этого никак, это просто необходимо. И оно так и получается. С годами все больше вижу людей, которые все равно тянутся к какому-то творчеству. Будь то живопись, музыка, кинематограф, литература, неважно. То есть всем это необходимо. Но чтобы больше людей имели к этому доступ, ну или хотя бы наглядный пример какой-то, нужно больше пространства для творческих людей. Потому что все заперты в своих квартирах.
1: То есть, по большому счету, не обязательно становиться там группой с мировой известностью. Достаточно быть просто... Можно быть рабочим человеком, но при этом классно делать свою музыку, жить в небольшом городе типа Березняки и, в принципе, быть счастливым человеком. И, или же все-таки есть стремление: хочу уехать в Москву, хочу покорить мир.
2: Ну, развить-то, конечно, проект хочется. Просто здесь я бы хотел, чтобы этих возможностей было больше для старта.
0: Лужники никто не отменял. Да. Все возможно.
1: Раз в 3 года можно и скататься,
0: конечно,
1: правильно?
0: Конечно, обязательно.
1: Так, ребята, Олег и Даниил, на ваш взгляд, творческому человеку в Березняках есть возможность раскрыться?
3: Возможности есть всегда, их надо искать, иногда даже, на самом деле, самим создавать. Вот, потому что, ну, под лежачий камень на самом деле вода не бежит, все мы это знаем. Как бы, если ты что-то хочешь, ты должен этого сам добиваться зачастую. Вот, но хотелось бы все-таки побольше мест, где можно выступать именно с авторской музыкой у нас в Березняках.
1: Да, я согласен, потому что в кафешках в основном играют каверы, но туда люди приходят отдыхать. То есть они там, у них там конкретное задание, конкретная задача – прийти, выпить, отдохнуть.
2: Вообще, просто на 1000000% согласен.
0: Послушать песни, которые они знают.
1: Да.
4: Я думаю, что возможность самореализации во многом зависит от конкретного человека, который решил вдруг этим заняться. Если он сможет вписаться вот в то, какие возможности есть в городе, то, ну, наверное, реализуется. Но если у него желания вот какие-то отличающиеся от местных потребностей, то с этим будут проблемы, конечно.
1: И от местных возможностей, да?
4: Да.
1: Вообще, есть... надо нам в Березняках создать профсоюз рокеров. Где-нибудь в администрации.
4: Движение какое-то.
1: Да, где-нибудь в администрации найти человека, который тоже такой скрытый рокер, выпросить площадку и действительно начать встречаться.
4: Насколько я слышал, когда-то... Насколько я слышал, когда-то вот так и было, что в городе был человек, который этим занимался. А вот потом все изменилось, и сейчас уже сложно... Даже вот фестиваль «Коммуникативная труба», когда его пытались возрождать, 2 раза прошло, а потом все как-то бросили.
1: Может быть, просто немного нужно масштаб снизить, потому что создать большое мероприятие – это реально сложно. Было движение в клубе «Поиск», которое было в ДК «Металлургах». И там раз в квартал действительно группы играли. Не обязательно играть много песен, да, можно сказать 3-4 песни, но как бы 3-4 группы, и это уже мероприятие там на 1.5 часа. В общем, друзья, нам есть о чем подумать. А пока давайте напомним, что у нас будет 19 июня.
0: Нет, на самом деле очень много людей, мне кажется, которые хотят прямо расслабиться, потому что все такие зажаты ходят, все такие грустные, вот эти все амебные. Просто кайфаните, приедьте, потанцуйте, потрясите телом, растряситесь и поймите, что жизнь одна. Мы каждую секунду стареем и думаем, что стоит, наверное, все-таки приехать и действительно просто побыть вообще такой немножко обезьянкой. И вообще это классно, это заряжает нас, и действительно какие-то новые вот свершения. Так что приезжайте, танцуйте, кайфуйте, пейте, живите, жизнь одна.
4: Кайфуйте. Да, 19 июня на теплоходе Юнга Камы. Приходите, подвигайте телом и ощутите сильные чувства.
2: Большую плотность.
1: Бас, гитары, да?
3: Это была отсылка на песню.
1: Несколько пожеланий от вас нашим слушателям и вашим слушателям, и тем, кто вообще заинтересован в музыке и в творчестве.
0: Очень сейчас популярны песни про внутреннее состояние. И вот наши песни как раз-таки олицетворяют внутреннее состояние человека. Не просто расстались больно внутри, это что-то глубже. И можно это чувство понять через вот нашу музыку. Думаю, что у человека может происходить все хорошо в жизни, то есть в личной жизни, в работе, в карьере, но все равно что-то плохо, что-то внутри не так или что-то вот тревожит. И, возможно, наши песни будут откликаться вот в человеке. Так что послушайте, может, вы найдете свою действительно музыку.
1: Несколько пожеланий от Олега Устратова.
4: Я хочу пожелать слушателям этой программы найти нас в социальных сетях, ищите нас ВКонтакте, группа «Ориганум». И послушайте наши песни, вы испытаете кайф.
1: Особенно если вы рокер или бывший рокер.
4: Да. Если вы не рокер, вы станете рокером.
1: Да, тогда вы будущий рокер. Даниил?
3: Еще раз приглашаю всех на наш концерт 19 числа. Мы всех будем ждать, всем будем очень рады. Билеты продаются официально через онлайн-кассу, либо при приходе, по-моему, на сам теплоход, но их может уже не остаться. В группе ВКонтакте указан контактный номер и ссылка на покупку билетов.
1: Ясно. То есть билеты продаете не вы, билеты продает организатор. Все, точно. Кстати, друзья, мероприятие 12+, возрастное ограничение. Берем детей, но только старше 12. Пожелания от Максима?
2: Не умею в диктора, не умею в красивый текст какой-то. Просто хочу сказать, что все творческие люди, выходите из сумрака и слушайте музыку.
1: Отлично, друзья. Я тоже хочу пожелать вам, чтобы мы все, всем нам, чтобы мы все выходили из сумрака, слушали красивую музыку, слушали белое радио и слушали группу «Ориганум». В том числе 19 июня в Соликамске на теплоходе «Юнга Камы». Ну что, всем пока.
0: Всем пока, до встречи.
3: Пока-пока. Всем пока.
0: Мы не прощаемся, мы говорим до свидания.
1: Точно.

ладони гри, в голове рождаю стих и пытаюсь подобрать аккорд самой первой строчки. Первые штрихи на групповом портрете, первые шаги на дикой эстафете. А сколько веры и надежды с клея и картона, сегодня пишем хэт. Нет, я сегодня дома.

0: Белая радио 96.6 FM. Белое радио.
1: Коллекция редкостей.
2: Отечественный эксклюзив.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не агента. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Стоп. 30 июня у кого-то появится новая стиральная машина, а может, телевизор. И, возможно, это будете именно вы. Бренд-хаус Orange Mall приглашает на большой розыгрыш 11 ценных подарков. Вас ждут диджей, ведущий, угощения и море эмоций. В розыгрыше участвуют чеки от 10 тысяч рублей. 30 июня в Бренд-хаус Orange Mall. Покупай, участвуй и выигрывай. Подробности в Бренд-хаус. Праздник, стиль и подарки. 8-952-64-36-143.
3: Период проведения мероприятия с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, в сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8-952-64-36-143. Город Березники.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660. 299-660.
2: Белое радио. Замедляемся.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера в отделе продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Стоп. 30 июня у кого-то появится новая стиральная машина, а может, телевизор. И, возможно, это будете именно вы. Брендхаус Warren Schmoll приглашает на большой розыгрыш 11 ценных подарков. Вас ждут диджей, ведущий, угощения и море эмоций. В розыгрыше участвуют чеки от 10 тысяч рублей. 30 июня в Брендхаус Warren Schmoll. Покупай, участвуй и выигрывай. Подробности в Брендхаус. Праздник, стиль и подарки. 8-952-64-36-143.
3: Период проведения мероприятия с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше, в сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8-952-64-36-143. Город Березники.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: светлые мысли на каждый день.
1: Нужно быть пессимистом, когда тебе везет, и оптимистом, когда не везет. Артур Блох.

для серьезных мужчин и чувственных женщин. Белое радио.

0: Реклама.
1: На 7-м квартале в городе Березники баню новую открыли. Всей семьей приходи. Спелеокамерный эффект. Эффект здесь русской бани. На улице стоять забудь, мангал стоит прямо в здании. Чистый, приятный, теплый пол, печь с пароиспарителем. Стол на 12 человек детям и их родителям. Блютуз-колонка, телевизор, холодильник есть. С комфортом и уютом время проведете здесь. Минжинского 2. 8-919-464-01-41.
2: 919-464-01-41.
3: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702.
4: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
5: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
4: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
5: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
4: Березники. Проспект Ленина, 31. Телефон 26630.
5: 26630.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках. 299-660.
6: 299-660.
1: Белое радио. Замедляемся.

0: Белое радио.
1: 96,6 FM.
0: Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Сделано в Березниках.
2: Белое радио.
3: 96,6 FM.

серый, на серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера в отделе продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Стоп. 30 июня у кого-то появится новая стиральная машина, а может, телевизор. И, возможно, это будете именно вы. Брендхаус Warren Schmoll приглашает на большой розыгрыш 11 ценных подарков. Вас ждут диджей, ведущий, угощения и море эмоций. В розыгрыше участвуют чеки от 10 тысяч рублей. 30 июня в Брендхаус Warren Schmoll. Покупай, участвуй и выигрывай. Подробности в Брендхаус. Праздник, стиль и подарки. 8-952-64-36-143.
3: Период проведения мероприятия с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, в сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8-952-64-36-143. Город Березники.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660. 299-660.
2: Наслаждайтесь каждой минутой вместе с душевной музыкой Белого радио.

0: Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров.
1: Белое радио.
0: Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера в отделе продаж. Не одета. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Всем привет! Мы группа «Ориганум».
3: Мы приглашаем вас на живой концерт.
4: 19 июня на теплоходе «Юнга-Камы».
5: Стартуем в Соликамске в 22:00. Причаливаем там же, в половине первого.
3: Настоящий живой звук. Мой мощный голос.
6: И мой тоже.
5: Драйвовые гитары. Эффектное шоу.
3: В общем, приглашаем всех любителей рока и драйва всех поколений.
7: Друзья, и наша фишка – это множество наших авторских песен.
3: Итак, встречаемся 19 июня в Соликамске на теплоходе «Юнга-Камы».
8: Ждем всех. Группа «Ориганум».
9: Возрастная категория 12+.
10: Это мой единственный шанс. Я жива для вас.
1: Информация о приобретении билетов в группе ВК «Ориганум».
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Если тебе ответили молчанием, это еще не значит, что тебе не ответили. Сократ.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: На 7-м квартале в городе Березники баню новую открыли. Всей семьей приходи. Спелеокамеры эффект. Эффект здесь русской бани. На улице стоять забудь, мангал стоит прямо в здании. Чистый, приятный, теплый пол, печь с пароиспарителем. Стол на 12 человек детям и их родителям. Блютуз-колонка, телевизор, холодильник есть. С комфортом и уютом время проведете здесь. Минжинского 2. 8-919-464-01-41.
2: 919-464-01-41.
3: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702.
4: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
5: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
4: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
5: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
4: Березники. Проспект Ленина, 31. Телефон 26630.
5: 26630.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

вслед кораблю. Шепчет печальную песню свою. Если по правде, давай без обид. Тот, кто убил, тот убит.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера в отделе продаж. Не одета. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Стоп. 30 июня у кого-то появится новая стиральная машина, а может, телевизор. И, возможно, это будете именно вы. Брендхаус Warren Schmoll приглашает на большой розыгрыш 11 ценных подарков. Вас ждут диджей, ведущий, угощения и море эмоций. В розыгрыше участвуют чеки от 10 тысяч рублей. 30 июня в Брендхаус Warren Schmoll. Покупай, участвуй и выигрывай. Подробности в Брендхаус. Праздник, стиль и подарки. 8-952-64-36-143.
3: Период проведения мероприятия с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше, в сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 8-952-64-36-143. Город Березники.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.